ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱷᱤᱨ ᱵᱮᱲᱟ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱦᱚᱨᱮ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱹᱠᱷᱤᱨ ᱵᱮᱲᱟ

0: ᱵᱟᱜᱟᱣ ᱢᱮ ᱦᱮᱸ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱜᱟᱣ ᱢᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱜᱟᱣ ᱢᱮ ᱦᱮᱸ ᱧᱮᱞᱟᱹᱧ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱢᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱜᱟᱣ ᱢᱮ
1: ᱦᱮᱸ ᱧᱮᱞᱟᱹᱧ
2: ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱤᱠᱚᱭᱮᱢ ᱦᱳᱭᱥᱮ
0: ᱟᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱩᱨᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱭ ᱦᱮᱸ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱢᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱪᱷᱟᱹᱱᱤ ᱠᱚᱧ ᱜᱮᱫ ᱞᱮᱜᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱵᱤᱨᱟᱹ
3: ᱪᱮᱫ
2: ᱢᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟᱢ ᱛᱚ

0: ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾
1: ᱦᱮᱸ
0: ᱱᱤᱨᱟᱹ
1: ᱪᱮᱫ
0: ᱢᱮᱱᱮᱫᱟᱹᱧ, ᱤᱧᱟᱹᱝ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱛᱚ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ, ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱫᱚ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱟᱛᱟᱲᱚᱜ ᱵᱮᱱ᱾
1: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ᱾
0: ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ?
1: ᱤᱧᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ᱾
0: ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ? ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱢᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ᱾
1: ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱮᱜᱮᱢ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ?
0: ᱟᱦ ᱱᱤᱨᱟᱹ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ?
1: ᱵᱟᱝ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱟᱢ ᱥᱟᱶᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ᱾
0: ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱟᱞᱚᱢ ᱨᱟᱜᱟ ᱱᱤᱨᱟᱹ, ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱷᱟᱢᱮᱞᱟ, ᱪᱮᱫ ᱜᱤᱧ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ, ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱞᱚᱢ ᱨᱟᱜᱟ,